цунамит, цецхлит, зоган карбурбос да атриалец, упро хмамгла рогор гагочкос, ро гамупризнет, миутхури, аркхоцот цмани, давтесот пури, чвен ки упро да упро узрахт, мис ситвес катаклизмебс узахт.